мишкой, дал нямотай, кому я даржай, я не вилу с ногча, пять дня карт, тау пасла пча, гей дежу диштар.